электрики, местами, где голова была шея, руки. Все, конечно, перепуталось от царицы без памяти.